Поймешь, что деревья пацы фоломбич. Я ради тебя филиса я фестфок. Дай го на кого-то, утешки, годжо-годо на 8 метров.